0: сейчас спадал. Комароки би нас интерчал за те. Найчался.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।